Почему я говорю это, что умное капельное орошение? Потому что, как вы видите, в центре поля установлены разные метеорологические и разные оборудования, которые могут определять температуру воздуха, влажность почвы, и можно, этот, все информации дается в центральную базу, там можно определить, сколько объем воды и в какое время можно, нам надо поливать.

0: 近日，哈萨克斯坦凤凰二十四通讯社主编克马尔走进位于哈第一大城市阿拉木图的阿里法拉比哈萨克国立大学孔子学院。
1: Меня зовут Кемар, я журналист. Институт Конфуция у многих ассоциируется по-разному. Сегодня я здесь, чтобы все увидеть своими глазами. Почему вы выбрали именно китайский и такой сложный китайский язык?
2: Китайский язык на данный момент является очень древним и очень многогранным языком. И изучение этого языка, я уверена, что даст нам возможность открыть очень много возможностей для нашего будущего, для будущего нашей страны. Поэтому мы выбрали китайский язык.
3: Я начал изучать китайский язык, потому что я хочу в будущем стать государственным служащим, дипломатом. И китайский язык, это, мне кажется, для будущего это мост на хорошую жизнь.
4: В прошлом году я уже был в Китае, я увидел китайскую культуру, меня она очень сильно заинтересовала. На китайском языке в мире говорят более миллиарда людей. Я считаю, что именно этот язык сможет стать неуспешным в будущем.
1: Если снимать репортаж об этом месте, что я хотел бы показать в первую очередь? Конечно же, почему они выбрали именно китайский язык?
0: 近日，第二十九届成都国际汽车展览会在蓉举办。